0: Es nunet affin affinak marluk tamam bek beqetabu tsudi quslemni sudi beqetawo kisiannimi sude qatigineru politikki tsigut taanarta ingerlangilaq kisiannim diplomatitsigut diplomatit sudi sude qatigiput
1: qano oqausiqarunnarpit tamakkua pilireeriauqattarsimajuit taavane арсоруутгиярюут тайко оқаллақати қаккеиннарасуттиллуси илагиярюни маанна тайко арсоруутгиярюи таавани қалаасмиутану
0: тассам қану қассуунга сиулиттаасуунера сиорна 2025 ми тигиварпут норски мингаани норо мингаани норо мюс қуянартимик имат сигингитсигут ангитсим иниссинникууатугу исмарпун артернартукулуусимангила атассутеқарлуарпугут таснаапиттарпарпут тамаммик кисен аллатулаартимми наапиттарпугут кисеннимик исмарпунга налигиннаасумик эққарсаатигалуусуна табаасат аёрпасингитсим ингерлеро
1: Tavani ICC ku katimakkeitillugi eqalunni pinasoorusiulortummi Tavani qataloorave qanilaunningani oqausiqarunnarpi
0: Assoruissua nuannertoq peqataallini misigivara ima Inuit dessa tsukortkamingaani alaskamingaani kanatarmiullu nunarpulluuningaani Assoruissua suleqatigiilluarput taanartaa nuannersukulukuluuq takillugu aamam assigiingitsitigut paasissutissanik pinikuuakka assoruissua tassami tamakkerluiqqarsaatigaligit assoruissua nuannerpo peqataalluni assoruissua tassingatigut ICC quiaffigilaarusuppakka
1: qanorli tamakkua ippigiluuvatsuit ammalu пилериаригумаяси илиппаллеагассиу таманииттиллути тамаани ICC-куни катиматиллуги кисууваккиангаи илиппаллеагутикилеортати таавани
0: тас идуамик тусааллиги тааку делегейтс им таанеқангуатсиарпу делегейтс тусааллиги канисумақарнерси таанарта пингаарпо имаатсо идуан паасиллугу қани исмақарнерси таана уаннут пингаатуруссу аама тассингатигут таку permanent participants агорнанниками ICC тау тассингатигут аам уаннут сиулиттаасууллунга укку имаат senior arctic officials агорнанни пингаарпо тусааллугут таку делегейтс исмаи ассоруиссу илуақитаасоо ассукулоо илуақитаару
1: укиуттартумми оқатиги катимажингит пилеқеқатигииннэрмут пилеқеқатиққарматиллуги кисууваккиангэ таманна тигуси вигиниарписиу тамаани илоортиллусси
0: сиуллэрмик малигивара ICC Inuit Circumpolar Council ассиингитсигут нукитуукулууппут пиккориттукулууппут аама исситсип сиуннерсуусеқатигиимут налеқартуруиссууппут тассам малигивара капаситиития ассиингитситигут аннеруиссууго аама тассингатигут саара олсви ассоруиссуа пиккориссимеро ақуллугу ICC International Ukiking Elite Sisaman. Ja, tässä on ICC SOSO Pingaapo, Isitsimi Politiikkinni, Aamma Imaat. Nunap Inokkaavi, Tessinga Tsigo, Emeru Sudiai, Inokkaavi, Nunap Inokkaavi, Pissliit SOSO Iluokitaisimukkun.
1: ICC kut ilagiinginnut qanu oqausissaqarpigivigi
0: ja oqaanerusuppunga suliassarsi nangeqqiinarniarsi tas assoruissu iluqitaput neriuppunga siun issitsimi siunnersuuseqatigiin suliaanikuussarsi

kimmeli ilangitaakku qiluqqingayuaruuga mitaavunga suuqaimi initigu marilaunigami ilangitaakku nibiungningitamaani uvannikkaruarlut qakijaqturiqsumur qamutiglu uivariqsigitaani ilagilaoqtavu utilungnigami utaqqibaraaguruarnerluni sunaubutaiqaayyu ipaqautangmun igittibigilluninga амуяурилаарсимагама таймару камутингиннуагу камутингиннуарлунга тайкани иннартилаармигама аннораак пиярлуги умиангарми усингмат туперсимайуми туперихаттартатни тайкунгуру илуануарлунга аннораайертериерлунга тайна тусарсаауқатталаарму туксиарту уллаякту илагилаартавун тайма илиуқтиллугу тусааллугу канорлу исумалларнанга тайма таан тегатигилаартера акуни қаинани қаиву нани юннагиннамиугу тайма рутериарилми таймини паамурлуни нипингару аангарсимаагу юглалерилни тусарсааваарсик пуккалуарнаанорими канингураауми пуккалуарлуни тайма маттааққауйу таанна илагилаортавунгилаа парсаажигиябу маттаатиамаритсунаупа такуннеруниу мисиктуксаутаарнерами имаана аигиарлуниу такуйуннагиннамиу таймана илингангнери таманна налиаангнун кынаагиннерамиг силаммулернэрмалли таппа илумма ияаққалаарнерлуни силаммулерман таикунга имаарпугинерсаулоортанну миксаануарнерами тайма таикангат ипараутамун такугамиу амулаортавинерингмагу тубаоқаангануарнерлуниу суоқайма уллаангулертиллу киакпуллактиллугу ингеқасилаарсимагатта уннуаттакту нунааруматума акулиақаттау кулаагуулерту уннукту тайман наилингалаарту сеққина қаулинагули уллуулаарнермага тайма таанна илунгерсунаққуулилаармиё униккаарсимунгмияқалуара униккааккиннеерсуниарпоқанаинаарлугу қайгами оқаутиваанга нанигалуартангагу кисианигу анернеқангимман тайма утериллуни таканума такананиилаоқиллуни илақамути ааққикканнеққаруллуни гисунаупа такуқунанинга таунунга таутунгуаққиқунгиллунинга таманна умиянга иллунгаангу саати тақалуанга қануке исумалернэрмигами қайгами оқаутиваанга туксиутиартуарлугу тайма макитерасунмигама тааккуасули аннораакаатиллуги пиангиттуалууллулиллу қиуллунгарусули илуангиннэрсаоққуулилерлуни таппунгаатжусеққауянни таунунга писугасулилаармигама миксаанун таунунгарлунга лерлунга пааллугаангама паангуссуулилерпаклунга суоқайма имерми ақиаттусуктуаругама таунунга қаглигаяа акунуққамалаоқиллунга паангуссуулилериллунга апоқпара таиналиилавуунга сиктуалерту таавууллаякту туксиарту таппунга апоқакку туксиутиқуяоққаугман ниақуану таппунга ниақуа сааттиарлугу ақувиарлунга таппунга анориаангуяарсикулунгман оққуиллугу сикунгингаюннангимман илингиллуқарлуқтайнаалуллути қуаангугами кивиққажима нилаангмаку акуниару илингиқарлуқтайнаалу сунгмута наттикулуилли тайманнаттау киинангалу ипиникуугами увиниллаттаангоққуйингиллуни тайма туксиалертиллунга мааннатитулли илинниарти таусималаунгиннатта туксиутини уваттини тайгуйюнналиқалуартиллута тайма туксиаруннаруалаунгиммигама суоқайма наитсукулугулаама туксиалаортунга таанна атаатага туксиутиллугу ууммақуллугу

0: иимеэгэсэрлуунни уджэрингиннакку туксиалэгэрвартиллунгалу анернинга утилаарман анэртэрилэрмилу таймэйлэ пекатимуктаана уатсаунгуартиллугу анэрсаартуртутукаалэртиллугу каитааннараарман кайгами агзэрлуни таканунга камутииннаарутилаарсимаянга таканунгалу сивумураарсималлунга куветитанга тамуна пилиулаарсималэгалуара тайна нипилиутсиарсимаккуаккули тамуна таббунга убууна такусимаянни илеккусерилаартунни мааннаулерту тайна таутуклугу имаилингаву маанна илеккусерилавун атурлугу кануиннартукаккуили суунгунгимман илеккусерилаву маанна иниуджутигилавун асиагуурлуни пиюннармигатта суурлу нагиарнарту каппиагигаттигу упагиаксангинни атуммарилераангаттигу каппианаккуиюннии суунгуллут таймаитсуннеруннарнагиттуми такусимагама иманна таббани кайкуммага окаккаугама тайма кайкуяанга турлураауртаанга упагиангилера таманну асиунеаганну таманну уннерсаингэрниартуалуганну тусартауйуннериахарниаганну уна пилеортара тайкани имаарсималлуну уна таммартуинну сунаува кайкуппанга упалаарукку пиюннарти тауниалаартувиниугулуартума налунангила икайорумалаарукку исумаваттунга уллума сулиатаатакараяртума кымараарсимагакку уллумиму тава тикиллугу аннагасуппунга сули таиксуминга акилерсинасуккуилиллунга тайманнааккуилиллунга упалаарукку кайкуитиллугу кануингиттиариартуиннааюксаауйугун уллуми налу куилеқаттангилунга упалаунгиннакку исумавунга кинатуиннеқинну икайориақартамини куянаарсиериақангитту пиюннарти тауниарту кайусеқатигиллаангитанга икайортани иммини аннерингиллуни иниуликсинасугиалин иниулиариариақартуми таанна аксуалу иппигисимаяра атурнерлуксимагакку маанна исумақарпактунга таанна кымаиннаину иниуқамми суранитуиннаву иммиму сугайтуиннақпу упалаарукку унни атаатугиалуккалуарлугу сапингиттиартунга уллуми кануингитнаернибу каауйиматтиартунга аммалу сапернатаанингиттувини кингуму каауйималлунга таймаилаортиллугу уумига каауйимаякакканнилеривунга каппианартуми иллариллуни силерзуа каппианарнинга анорирзуаллу тукуннарнинга имарзуаллу тукуннарнинга сунаунгиллаттааттиарту инна пиугума аннаккама пиуюмаалаарама аннаксимаюмагама анналаарама пиуюмеилилаарама аммалу туксиартиллунга атаатага анернинга таутерпигилаарлуни аммалу нукартаакканнилилаарилунга таллимани наяктаартурлунгалу нукартаарлунгалу таллимани китунгартаакканнилаарпу атаалаккука кисиани таманна куянангиттуалун уванну такуллугу таинна кымаруутигиарнерилаортара атаатанни пиджутигиллугу аксуалук таанна уванну таммага юкааюмалертара илаан ааккиттаусималеривунгали асиагу кисиани униккаатуиннерпара инна кувианартуви Tasi makuwesung na kaya maajiging nila upag tawrak si mga itong. Tukong ayod doon ay uparaong itangan. Tayin na iniksang, si Jesus imun akit tayo. Tayin na takudlugo. Maanaro kuwe anak to ulumi takudlugo. Naajiging itiak to. Tayin na akiswaro kuwe anak puli. Ikayo kaya kaktabun, ikayo pang niyakpugun, pawun. Uwatin ni anna ginaksawang ilota. Ino katibun anna ginaksawarugo asibun. Tayin na takudlugo. Kuwe anak kaya nga nagpitakakpong. Amma suri ay pa nga. Ano kagtuwak lumariyarug lo imakzuwak. Kapi anak tuwarubong na yoksuging. Jesus kaing man. Kapi anak on niyakpong. Iman na tuwin niya ang ilang. Imang me kapi anak tuwarug ano kilo imakzuwakaw imanak. Kisiyan ili kapiyan ang imiyo. Inna toko ngayon upagtangan taan naong itong. Inna matuyak tao yung maktong. Ikakto yung nalilirik pa igi tao yung maknong. Tahing na akiswaro na rin kang ili kapiyan ak tuwaro. Taman na rin inyotil yuta atok tao timitigo kapiyan ang ilang. Takong nga makakong ning ayuraw po nga unik kakayaksang. Sapit para akong araw. Kisa ni tayo ko ilang ilang takurupon, ilo ko karayang akon. Tamatumong araw talugin. Tayo ko nang matuwak tao rila ako matabukad lagang itiak po nga. Iksinakton imang mayo tayo. Nagdo talo, kapiyan akto kang nilan. Kanoing itlo ni kapiyan akto arayin. Inyuri ang yun nakpugun, pigin na ilak si mani ang ilagun, inyo katitinning. Tuksi akso ni, yung ngayon na agari kong nakpun, ikayok tao yung maluni. Tamag ko ni nga tako si maluni, imanis yun ni, yung ngayon na kawati aki kong nakpun. Sa pili kasi pang niyang itugun, kaya niya ito yung nakpun, ikayong niyaktung. Suklo Jesus tayo imagun, ilin niya kami niyo, tiki yung tilaong man. Iking man.
1: Atay ka, mekoto na atay ka, mekoto wala.
2: Tusakan ni Romatlo nga suri isuri lao kagaya kadagatlo ni kaupat. Uyigo nga tusaksaukan ng nakto ko. Taan na ino yun nilsumatak tukarwak. Ikbiak chung mayong urokto. King ang nipi valia yurig yinga iji siya pi valia yurig yaga yakadang ming mat. Nuna ringin ni kanwili ok palia siya mang mangat. Tusak begilaw milabu.
3: Si valia yurig yaga suwala ong mga king ang nip. Iji siya kumunga. Ukong mga kamahiti kan na aki. King ang nip. Upang nga siya at tuwari, kinakumil, upang nga, lumimunod, katayo hana lang walukto, nistakit si Balea matatya ko ni Balea kami. Kwakto ka si taman na ilanga, kandakala kayo aksami. Sila siya kayo katang Manila, upang nga siya at tuwari lukutamani. Ano ko kayo na ipagkaloo ko nilo ni. At suwala wala ko sa mga ito. Taman na sila po tayo may nangatak ko. Tayo ma, ay basta ko sa matak mo niyo at ang siya kanito ba ni Kinay. Iluwanin, laba ka. Kinay, irutak po mata. Tinigayin mas, uligayin makitaktakot ako, kinay. Tayo may nangatakotan na. Umayo ka kila kami niya, uglumamo nila yung walawa. Tayo si manigyak ka niyiksaw ng mas. Umayo niya, usukan yung tutunang itaman na. Takot sa uglumay. tanak ni meak bijuk

longi meqlutu illallug neriyaniklluni taakku qaigami tuppiinna naarlu tuatittuunginnarlu pinnerlugi qamutiklu ukkuarlu qimagnerlugut pinni magju ugurigalu arlaorlugit ihumapkut ugurigalu arlaorlugit tagunga tingmihuumi ikkiuqqamata tingmihuum tingmihuortunngarnialerlu talutakku nutaqqaqiatsiamiarnaalik maning nalunangik maning taanna uqautipagiirlugu amaunginneqsarnaa uqautipagiirlugu qiattailiin ataatatnungaaniaqartaalallugu angiqami issibautaqmulluuni ingititaungittugu tamaaninatimiami inillangamiarluta tingmihuortunnga pigginnerluta inillangamiaramnun tingmihuoqangattali matagunga punnga luni hiutigni pimmeqummagi hiuti pimmilaorlugi pimmianikkakki тагуа тингмихоортуйалерлута кайвиллерапта каужипанаарлунга кайвиллерапта минниарнераптахунаавуми напта таакко анигиали мигамиг амма тинаарлу пукерталииллу инулерижилу анигиарамиг анимани таунга малигианнаюккалуарлуги тингмихууму анигиакса каппиахули мигама кивиангитайннарлутиглууни талли таппаунга пихугиаммаами мата хунаавуа инувинерни айкларниарнерлути каннернеарнерлути такпаунга айклиматик уванга уджирхуйарнилулерама тингмиху иллуани тингмиху милуадаманна хаауйхаауярнилулерапку уажиптайлиммаалерлунга хаауйхаауярнилулерапку игалаармик таккугама тайкнга пиалаахагаяаклунга тингмиху милуани пиалаахагаяаклунга тайкунгаагама игалаакку такунилуккама тайка атаатавилия иллуани айклернеммани айклианиккамик амма итерлуги такпикунга аа миппингмун тааккунунга инун тикиллерпу тикиннатта миннатта амма тинаа тингмихууми анисераангамила туавииннаатсиамиарлуни пититтауттаммаама тайкунга малигианнаюлаоралаари лугу таавунга пихугиами макамухиянгиллунили туппиит унгахиммата тагвани каблунааниттуалуулерама таакку тингмихуулериси тингмихуа уккуангата пиани нанги ила иххибауярлуни ниунни нивингаллунигиин тааккуали каблунаангоқтаа таунани манерармииллутик увагуниулуктаалаоқарта пиулораауярлути уқаллериггауярлути игламаялоқаллутик пулуатсили мата увага тухуюалуала пулуатсиюни тухутсиамеалерлунга увага таанна инулеригигияат инукту уқайорламан тукихианнарлактукуниумман пулуатсиюни тухутсиамеалерама таанна инулериги илеранаит торхиарилерлугу инуктуллу тукихиюкса таамаарилерлугу нуйуихэр паллиараайалеракку пулуатсигуктуммариалуулерама яхуила тагбунга пулуатсигуллунга ууктораарвигилларпар уқарума тукихиюннамеарлуарнертиллугу уктораарама такпигуа тингмихуулериимму хиггалиими пихуалими махиггалиилитуунни маккай тингмихуулериги хиггалиерсерлуни хиггалиими кайтсима иккитеқартуугамма иккитини иппеарлугмиаммаарама ахиппанаарлунга пулуатсиниаралуарама игминин игнини икиллугу таканунга ихактилерлуни увага такпигуа аарлортиқатаутсиарлунга пулуатсинилуммаар пулуатси икиман хиггалиера икиммагу таавунга ахиппанаарлунга пулуатсиюкулуулерпунга пулуатсиюкулуулерама таанна инулери

0: yama torlulaarlu mimma oq huwaalallu angutinigo angutinngoq tamarmi qaiqulaarlakka ikkanga tupermi tupermu oqariartularlanga angutinngoq tamarmi qaiquniarappi oqama tanan paniga tahiukkuutillugu amma taikunga pihungnilugialaoralaarlanga oqilaatsiamiamma happilerama happilimiarama maujauttunilupimma happilimiarama taikko torlulaoqtiginahugilerillugit iklamajumiartuugaluunniiqa utsirama nautaimaalama unailaa oqilaittugajaangup maalallunga niana oqamiarlunga inulerii oqalerilluni paniikkaguo qamanittuarmiittu uvatsiaro takunialerakki tigmihuuru angijortikinniamma utaqqigartigulama takhilimmaarluni takhilimmaamman taakkua tigmihuulerii taina anigami takhitsiamiamma tigmihuuru tikikanaarniali maalallutin taina тигмихуулериоққортоқ қуммуҳиққо мақаматсиамеартуми таппаагу пувиақаттаангуяартуннарми қумма қуммуақтоқарлуни паунга талинаатоо ма тигмихуурлутагуа митсиартулерлуни тигмихуу ангиортикиммаарлуни тайккуалу айллертуунни айллертортиинаар инунник қаимма мақиммит қиммитигут қимуқерлуни қиммитигут таакку инуи хунаава inu tuqungajuni khunaawa qamutiktaaku uhitutsiamiartu inuillu taakku pihuktu amihutsiamianguwaluartutik pihuktuti inuluktaa qailaumata taakkuli inuujunnaiqhimajut qamutik uhittoqhimanmaarluti uiga takuhuatsiamiaraluarakku amihukuniyuni mata takuhuimmitsiamialerlugu pihugiaramili halluulaupikkinnar takugiarakku taana halluguyu алуктилуаганнертуунник пихулаорами хууқай унгахиктуумун нуутингмихуумун қаманиттуармуарниалерартақувиахуллаауяралуарлунгалу такуһимангни талоқини қаллунаанунгаллуавилаорхимананнилоқи иҳумалоқиойаммаакулулеривуг уига пақатигиниарахуиллуа қувиахуйаммаалерлаарам икиоққалерапта таакка инуин тоқунгаю икиоққартаоққаарлути uvagukkingulli uluta ikioqqartaulerapta aanniarlaktoqarni mamallugni aanniarlaktu taako ipiqata anniaalluavik anniaalluavigniqami oqqunikko anniarvigmu toqaallakkinnalaumat angajualu angutituarlu taina ikioqqarapta tainnalu taakkua quuqsuutitkunuliari inuujunnaiq ximalertumaanna tamarmi tainna nulianga ikiqatigigapku ikiqatiginiarlugu uivu qimaklugi ауллариаттуамми гамнокуувианаатсиамиалаоралуакуни уига кимагуангитсиамиалаоралуарокку халлугаяаммаангу инулерии оқаутиһиннарлуниу игвитамаани қуянакалу ақагугуо қаманиттуармаарумаарринна маала тамапта атаоққиюнангилуарту тигуунниқаа хивуллерпаутижаунниқапта қаманиттуармуарапта ақагунгу матаакку илаву аажаулерлути қаманиттуармиилерлута аманиттуармииллерапта ахуилаа аннораагсанни аннораагсерлоқуптинниглу туниоққартаукаутигингеққаарлута пиюннаххерпааллерлугитқай кияниглу уига пилакторлугит камингэ камиллартаула яна атортутоқауму камиллажуилаума пилакторлуги камиллартаулаорта ахингини атиниале такпани қаллунаанилерапта нерим пиюн пилериюннахтиарилоқиққаарлугиуналлеа акиануннуктертитауллута тупертаалоқилуктаарлута аннораартаалоқилуктаарлута қаманиттуармиингинналерлута мақанаати 59 нутиллуга қаманиттуармаалаарпуг пеқлагарту таипка инуйуннаэрутаатигу э океуни хитаманикси
1: 59, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,